0: Radio. Campus. Paris.
1: У вас кто, стажирует вас, отстажирует, или вы будете начальником потом
2: поедете? Он не
3: волшебник.
4: Армянин там ждет.
1: Все,
4: ждет армянин.
1: Дай Бог здоровья.
4: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.
1: Перед уедешь, пацаны, стажируют вас, отстажируют, или вы будете начальником потом
3: поедете?
4: Он не волшебник. Армянин там ждет.
1: Все, ждет армянин. Дай Бог здоровья.
4: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.
1: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.